тягу мгала. Грумбас упите долгова критуот. Цел хвинтим изграуза дзилея сгравас.